Смочь те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

Васильянской горе, на шелковой траве, сам Господь посходил, райский сад посадил. Подвою рушу, а три крапивы, а я на кольце рушины с детской.